0: LRT radijas.
1: 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Didelė vakarų ir centrinės Europos dalis susiduria su alinančio karščio banga, o sinoptikai atvėsimo greitų metu nežada. Daugiau nei 40 laipsnių karštis prognozuojamas Prancūzijoje. Visoje Ispanijoje dėl karščio paskelbtas įspėjimas, o šalies pietuose ir šiaurėje aukščiausias pavojaus lygis. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
2: Pačių didžiausių karščių tikimas rytoj. 42 ir 41 laipsnio karštis prognozuojamas centrinėje ir vakarų Prancūzijos teritorijoje. Tačiau tik labai nežymiai nuo to atsilieka kai kurios kitos Europos dalys. Labai panašios temperatūros laikysis tiek Ispanijos centrinėje ir pietinėse dalyse, taip pat Italijoje. Londone prognozuojama 37 laipsniai karščio. Daugiau nei 30 laipsnių karštis tęsiasi ir į centrinę Europą iki Berlyno ir tik nuo Slovakijos ir Lenkijos teritorijos pradeda pamažu mažėti. Vėsesnių orų neprognozuojama iki pat savaitgalio. Tokie karščiai jau pareikalavo aukų. Daugiausia žalos kol kas fiksuota Prancūzijoje. Pietinėje šalies dalyje, netoli Alpių papėdžių esančiame Carpentras miestelyje, mirė du mažamečiai vaikai. 2 ir 4 metų vaikai buvo palikti automobilyje, kai lauke buvo 38 laipsniai karščio. Taip pat fiksuotos kelios garbaus amžiaus seniorų mirtys. Šalis taip pat didina miško gaisrų pavojaus lygmenį.
1: Rusijai raketomis apšaudžius Ukrainą, Kryvyj Rihe žuvo 3 žmonės, dar 20 sužeista. Tarnybos tęsia gelbėjimo ir paieškos operaciją, padaryta žalos civilinei infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas sako, kad tokios atakos įrodo, jog spaudimas Maskvai yra nepakankamas. Volodymyras Zelenskis taip pat sako, kad kiekvienas vėlavimas įgyvendinti susitarimus dėl oro gynybos ar tiekti reikalingą pagalbą Ukrainai kainuoja žmonių gyvybės. Tuo metu didžiausių Europos karinių galių lyderiai rytoj susitiks Berlyne aptarti karo Ukrainoje ir artėjančio NATO viršūnių susitikimo. Kauno Marių paplūdimyje šįryt vyko kompleksinės ugniagesių gelbėtojų, greitosios medicinos pagalbos ir paplūdimių gelbėtojų pratybos. Per pratybas imituotos įvairios nelaimės vandenyje, skęstantis laivas su žmonėmis, skenduolio paieška. Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas Andrius Raguckas teigia, kad reikia daugiau pratybų, per kurias vyktų bendros įvairių tarnybų užduotys.
3: Tokia pamoka mūsų tarnybom, kad reikia daugiau tokių pratybų, kurios leidžia sąveiką tarp būtent kitų tarnybų, tarp ugniagesių gelbėtojų ir būtent paplūdimių gelbėtojų, kad mes susidirbtume ir dirbtume kaip viena komanda. Ir mokymai, dar kartą mokymai, nes tai yra labai svarbu. Įvairiai būna, įvairiai vyksta, ar ne, priklauso, koks skendimo principas yra, ar ne, ar jis nėrė galbūt ir neišnėrė, ar jis tiesiog nemokėdamas plaukti pateko į vandens telkinį. Nuo to priklauso, kaip jis greitai skęs ir kaip jam galėsim padėti, ar jį mes iš jūs pastebėsim, kad jis kesta.
1: Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas Andrius Raguckas. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 100 žmonių. Gelbėtojai ragina maudytis tik prižiūrimose maudyklose, kuriuose būdi gelbėtojai, prieš maudantis ar plaukiant valtimi nevartoti alkoholio, prie vandens telkinių nepalikti vaikų be priežiūros. Žiniasklaida skelbia, kad Lietuvoje sulaikyta 17-metė vokietė, įtariama prieš 5 mėnesius Vokietijoje nužudžiusi bendramžį. Nepilnametė sulaikimo faktą naujienų agentūrai Elta patvirtino Lietuvos generalinė prokuratūra. Šios teigimu nepilnametė vokietei skirta kardomoji priemonė – suėmimas. Ikiteisminis tyrimas atliekamas Vokietijoje. Mergina įtariama sausio 14-ąją klastingai ir planuotai peiliu nužudžiusi bendramžį moksleivį. Kaip skelbia Vokietijos prokuratūra, mergina sulaikyta pagal Europos arešto orderį ir turėtų būti išduota Vokietijai. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22, Kaune 23, Vilniuje 24 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, pūs silpnas vėjas. Bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Bus vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šils iki 21-26 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida «Русų калба».
4: У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. Польские и украинские СМИ предупреждают о росте напряженности между двумя странами. Разбираемся в исторических причинах этого конфликта. Литва собирается отмечать Йонинес, праздник летнего солнцестояния и древних традиций. И как главный литовский курорт Паланга встречает праздничный выходной. Возглавляемое Ингой Ругениене 20-е правительство Литвы подало в отставку. Об этом премьер-министр объявила на последнем заседании Кабинета министров. Ожидается, что президент поручит правительству Ругениене продолжать исполнять обязанности до формирования нового кабинета. Пост нового премьер-министра планирует занять председатель социал-демократической партии Литвы Миндугас Синкевичус. По словам председателя Сейма Йозаса Оликаса, президент намерен представить кандидатуру Синкевичуса в четверг, а встретиться с ним планирует уже завтра. После того, как президент поставил перед министром иностранных дел задачу в ближайшие месяцы добиться прогресса в нормализации отношений с Китаем, все им эту цель оценили неоднозначно. Как сообщалось ранее, в рамках попыток улучшить отношения с Пекином были приостановлены переговоры с тайваньским представительством о плане действий по экономическому сотрудничеству. Депутат Сейма от социал-демократической партии Довиля Шакалени считает, что Литве важно и дальше поддерживать Тайвань. По ее словам, такой же позиции придерживаются и Соединенные Штаты. В свою очередь, депутат Сейма от Союза демократов во имя Литвы Альгердас Буткевичус подчеркнул, что политика Литвы в отношении Китая не совпадает с подходом Европейского Союза. 6 польских и украинских средств массовой информации выступили совместным обращением, в котором предупредили о росте напряженности между Варшавой и Киевом. Авторы заявления отмечают, что ухудшение отношений между двумя странами может сыграть на руку России. Поводом для нового витка спора стало решение Украины присвоить одному из воинских подразделений имя украинской повстанческой армии. Этот шаг вызвал резкую реакцию в Польше и привел к новому дипломатическому конфликту между странами. В совместном обращении подчеркивается, что исторические разногласия не должны подрывать сотрудничество Польши и Украины в условиях продолжающейся российской агрессии. Об исторических корнях польско-украинских противоречий рассказывает историк Альвидас Никжентайтис.
5: Здесь обеим сторонам не хватает просто такой государственной мудрости. Такой мудрости, которая была в 90-х годах присуща некоторым литовским и польским политикам. Потому что если провести немножко параллели между Украиной и Польшей, и Литвой и Польшей, так мы можем сейчас сказать, что эти дискуссии о нерешенных исторических проблемах между Польшей и Литвой – сейчас находится в такой стадии, как в Литве в 90-х годах с Польшей. Как раз мы переживаем такой пик вот этих противоречий. И здесь, в принципе, это связано с тем, что как бы подготовленность дискутировать по этим вопросам в Украине и Польше, она была совсем разная. Просто у поляков мы знаем, что одним из таких источников ненависти к коммунизму как раз и было больше их отношение к истории и память, например, о жертвах Катыни. И исторические вопросы Польши играют куда более важную роль. А Украина была довольно советизированная страна в том смысле, что вспоминать о прошлом в советское время Украине было небезопасно, и там мы видим очень большую разницу, что там, в принципе, нет такого, как память своих родственников, память семьи, не передается эта память из поколения в поколение. И сейчас вот это только восстанавливается. Почему я думаю, что назрел час на решение вот этих проблем? Потому что, в принципе, вот сама агрессивная война России против Украины, она консолидировала украинское общество и в том числе и историческую память. И сейчас события, связанные с ООН, УПА, если раньше очень большая часть украинцев про эту страницу истории даже вообще не знали, так сейчас память консолидировалась, и как бы ООН, УПА, она стала очень важным фундаментом этой исторической памяти. И так как для обоих сторон те же самые исторические вопросы важны, появляются предпосылки вот эту проблему как бы и решить. В принципе, корни вот этого конфликта, они лежат еще с Люблинской унии, когда Украина попала под властью Польши, но в принципе эпоху национализма начала 20 века, когда Польшу можно считать, что это она была такая малая империя этой страны, а украинцы оказались в роли угнетенного народа. Конечно, угнетение украинцев, которое они потерпели от поляков, не можно даже сравнивать с советским угнетением, но тем более это было угнетение, и вот все эти проблемы, которые возникают сейчас при интерпретации вот этой страшной страницы истории, когда украинцы сотнями тысяч, там досчитывается, ну это преувеличенное число, где-то до 2000 поляков, которые жили на Волыни, о их такой смерти, что украинцы столько убили поляков во время этой волынской резни. Это было как бы проявление вот этой всей этой ненависти, которая накопилась во время польского имперского времени. И там было очень, этому предшествовало очень много таких акций, которые совершались с одной и с другой стороны. И в принципе, вопросом для решения этой проблемы это лежит не там довольно далеком прошлом, но настоящем. А почему вот украинцы, для украинцев ООН, УПА, они очень являются важными элементом прошлого? Прежде всего, как часто подчеркивают сами украинцы, так как этих ООН они видят прежде всего как бы предшественников борьбы против советской власти, против советских оккупантов, против красных армии, и польский элемент этого там не играет такой большой роли. Примерно что-то такое мы видим, что это было то же самое в Литве, когда мы говорим о партизанском движении после Второй мировой войны, борьбы против советов. И, по-моему, если очистить вот эти нарации, которые доминируют в Украине, от антипольского элемента, мы увидим, что в исторических памятях Польши и Украины это очень много общего, потому что такими фундаментальными элементами польской и украинской памяти тоже является борьба против коммунизма, против советской власти. Здесь вспоминается все эти злодейства, которые причинили советы полякам и тому подобное. И тем я как бы сказал, что если там некоторые шаги сделали, как и поляки, так и украинцы, так и сама нарация, борьба за свою свободу против доминирования коммунистической власти, она как бы должна была объединять оба общества. Кстати, вот это все было, Литва пытается вот эту такую дилемму таким образом решить, когда здесь возникает очень много дискуссий о участниках некоторых партизанского движения, которые участвовали в Голокосте. И мы видим, что часто как бы статус героя вот тем историческим персонам, которые убивали литовских евреев, они уже как бы не признаются. Но к этому надо дозрели как и польская, так и украинская сторона и делать какие-то ментальные революции. Это очень сложный процесс.
4: Говорил историк Альвидас Нигджентайтис. После того, как в воскресенье в Аникщанском районе сотрудники антитеррористического подразделения АРА застрелили вооруженного мужчину, открывшего стрельбу, генеральный комиссар полиции выразил надежду, что по итогам расследования сотрудникам не придется проходить через длительное судебное разбирательство. Это уже второй подобный случай за последние 3 года. В декабре 2023 года в Вильнюсском районе полицейский застрелил женщину, которая оказывала сопротивление и, как сообщалось, нападала на сотрудников с ножом. Позднее стало известно, что она могла страдать психическими расстройствами. В итоге полицейский был оправдан, однако ему пришлось пройти через все судебные инстанции. После воскресного инцидента также сообщалось, что полиция и ранее неоднократно выезжала по вызовам, связанным с поведением застреленного мужчины. По предварительным данным, он также мог иметь проблемы со здоровьем. Сейм после рассмотрения одобрил поправки, предусматривающие компенсации жителям за имущественный ущерб, если он будет причинен в результате законного уничтожения летающих объектов, например, беспилотников. Для окончательного принятия поправок остается провести последнее голосование. По словам инициаторов законопроекта, действующий гражданский кодекс предусматривает возмещение ущерба лишь в случаях, когда он причинен незаконными действиями. Сегодня в Литве отмечают Йонинес. По случаю праздника вечером на телеканале ЛРТ будет показана прямая трансляция музыкальной программы «Доким Гару» из Ниды. Зрителей также ждут концерты известных литовских и зарубежных исполнителей, а завтра в эфире ЛРТ покажут фильмы и трансляцию праздника «Песни и танцы» из Каунаса. О традициях Йонинес рассказывает этнолог Либертас Климка.
0: Йонинес – праздник росы или куполес. Созвучно очень с древнеславянскими племенами, которые имели праздник Ивана Купала. Связан с нашей природой. То, что люди, которые живут в очень похожих климатических условиях, имеют и похожие аналогичные праздники. В литовской деревне говорят, что Йоннес – это праздник цветения ржи. Даже есть такая поговорка – рожь цветет 9 дней, потом 9 дней зерно прорастает, ну и еще 9 дней должен затвердеть. Тогда уже бери косу, будущий хлеб. Это очень важный такой момент, чем будет кормиться вся семья. То есть суть праздника – утвердить связь между человеком и силами окружающей природы. Надо сказать, что этот праздник в цикле года один из наиболее ярких, веселых, много песен, то есть соответствует апотеозу природы. Если подробнее рассматривать составные части этого праздника, который молодежь устраивала в очень красивом месте, где-то на Замковой горе или на поляне у озера, так можно выделить две такие части. Вся обрядовая – это ритуалы с травами, водой и огнем. Ну, а начинается праздник с того, что девушки в лугах собирают цветы и плетут венки. Эти венки потом они будут использовать для гаданий. Плетут они венки, которыми украшают родники и источники, даже колодцы. После собрания этих венков молодежь разжигает костер на выбранном месте. Ну, и вся короткая ночь пройдет у этого костра. Там ведут хороводы, поют песни, угощаются сыром из творога и квасом. Такая важная обрядовая часть – это обход с факелами поля с рожью. Говорят, в лесу чудесный цветок распускает папоротник. И кто найдет этот цветок, будет знать все тайны мира. Ночь очень короткая, поскольку дни около солнцеворота имеют длину 17 часов и 18 минут. Так что и обряды у костра очень компактно проходят. По-современному можно сказать, что это праздник экологии. И до Йоннес надо было собрать целебные травы. Старого Вильнюса такие ярмарки устраивались несколько дней перед Йоннес. Там старые женщины, в шутку их называли ведьмами, продавали разные составы этих трав. Для всех болезней можно их употребить, не нанося какого-то побочного эффекта. Куполес – это название букета цветов, в котором на жерде высоко то место, где будет разведен костер. Иногда с горы пускали зажженные старые колесо, как символ солнца, который возвращается. А чтобы оно не так уж скоро к осени клонилось, другое зажженное колесо поднимали на жерди на горе, и чтобы оно так освещало ту площадку, где хороводы и все веселья проходят. Утром надо в лугах, когда роса очень такая обильная обычно бывает в эту пору, лицо помыть или даже как будто искупаться в этой росе для здоровья и для красоты тел. Девушки утром пускали свои венки, иногда там и свечу ставили зажженную в водоемы или в озеро, или в реку. Гадали, которому берегу пристанет, будто уже предсказывает ее судьбу. Действительно, традиционный праздник росы очень красиво утверждает связь человека с силами природы. А силы природы, особенно вегетативные, в старину обожествлялись и считали, что ими, мифическими существами, управляются все процессы в нашей природе. Такое слияние с природой во время этого праздника, надо сказать, что и в наше время собой представляет большую ценность. Порадоваться апотеозом природы, цветением цветов и такой красивой поры времени – это очень и для современного человека ценно.
4: Говорил этнолог Либертас Климка. Паланга и другие курорты Взморья ожидают большой наплыв отдыхающих в эти дни. О подготовке к Йонинес и настроениях на Литовском Взморье рассказывает наша коллега Рената Дунаевска.
6: С прошлой субботы началось лето в Паланге. Сразу заметно увеличивалось количество отдыхающих. Люди приезжали. И вот с субботы каждый день почти нет туч на небе, жарко, хотя, конечно, не такая жара, как в Вильнюсе, потому что от моря немножко ветер дует, прохладнее всегда, но да, лето началось, и людей уже много.
7: Ну и, наверное, надо ждать, что еще подъедут, да, потому что у нас как бы Йонинес приближается тоже. Завтра, наверное, послезавтра тоже будет много людей.
6: Ну да, вот люди приехали в субботу, то они, наверное, и остались еще и до Йонинес. Некоторые, наверное, приедут во вторник после обеда и останутся уже до воскресенья, потому что всегда смотрим по количеству людей. Это те, которые приходят на закат солнца, на мост этот, да, который тут в Паланге. И вот сразу видно, ага, людей много, значит, приехали. Ну и, конечно, на этой главной улице Басанавичуса, то тогда уже открылись все кафе, потому что я неделю назад приехала, то еще кафе многие не работали. А сейчас уже, конечно, ну и там на этом проспекте, конечно, масса народу, везде все работает, все поют, гуляют, радуются. И вот, конечно, наверное, остаются уже еще на всю неделю, потому что прогноз погоды хороший. Вода в море, между прочим, теплая. Правда, вчера все были удивлены, потому что вдруг море стало зеленого цвета, такой салатовый яркий цвет. Это просто зацвело. И вот ждем, когда уплывут эти течения, унесут этот зеленый цвет.
7: То есть сейчас как бы купаться не очень-то хорошо, да, загорать?
6: Не то, что там, например, не советуют. Никто не говорит, людей много сидит в воде, потому что, правда, вода очень теплая. Как вот на июнь тепло. И потому люди идут. Просто вот в воде много этих каких-то трав, и эта вода не прозрачная, а такого немножко зеленого цвета. Ну вот с каждым часом все меньше и меньше. Она просто течение уносит, наверное, течения меняются в море, и потому она уже будет намного чище.
7: Хотелось бы поговорить, конечно, и о развлечениях. Самое главное, зачем люди едут? Не только за солнцем и морем, но и вообще пожить, покушать вкусно, чем-нибудь заняться. Вот что сейчас в Паланге вообще предлагается? Как с едой, как с ценами?
6: Ну, цены, мне кажется, такие же, как и в прошлом году. Цепелины, например, всегда у нас показатель цепелины. Вот цепелины 6 евро, в некоторых ресторанах и 8,50, но 6 евро были в прошлом году цепелины. Еда вроде бы, цены такие же в ресторанах. Очень много кафе предлагают комплексные обеды. И вот это, конечно, удобно, 8,5 евро. Тарелка супа большая, второе блюдо, и вот это нормально. Ну, а так такие же, наверное, как и в Вильнюсе, не дороже. И людей много, люди кушают, никто дома не хочет готовить. У некоторых нет возможности к этому. Ну, а из развлечений, ну, конечно, Йонинес. В Паланге это будет в парке возле музея янтаря. Там наберут эскалнас, они всегда делают. Но главное празднование будет в Швентое. Уже там будут какие-то жечь костры, там целые концерты. Это все уже туда приглашают отдыхающих. А тут развлечения какие? Ну, вот то, что на Басанавичус, да, там какие-то концерты выступают, это чертовое колесо, вот люди с удовольствием идут. Много велосипедов, люди, вот очень много сделано, построено велосипедных дорожек везде. И вот люди на велосипедах ездят в разные, в сторону Швентой, в сторону Клайпеды. И так что вот на этих самокатах, вот это вот такое спортивное развлечение. Ну, а так еще хочу сказать, что Паланга очень чистая, много цветов насажено. Все красиво подготовлено к туристам, ну все. Я вот ходила в информационный центр, много предлагают экскурсий. Каждый день какая-то экскурсия. Многие эти экскурсии связаны с Тышкевичами, но есть и современная Паланга, и довоенная Паланга, разные. Так что вот группы собираются, люди с удовольствием вечером 2 часа гуляют по городу с экскурсоводом. Очень популярно смотрю, потому что на некоторые экскурсии даже нет мест. Там какое-то тоже определенное количество людей в этой группе. То вот, конечно, очень популярно.
7: Ну, это здорово, да. Ну и туристы, как там с туристами, как они вообще себя ведут, насколько культурно, всякое бывает, знаем, и отдыхают, и в море лезут во всяком виде, как на первый взгляд сейчас?
6: На первый взгляд уже люди немножко, конечно, к этим всем

0: порядком привыкли. На пляж нельзя ходить с собаками, не ходят. Пляжи чистые, не оставляют никаких на пляже бутылок, там косточек каких-то от фруктов. Все за собой убирают. Как-то так культурно очень. С каждым годом, конечно, все больше и больше, но поколение меняется, наверное, людей. Много есть иностранцев, вот на английском слышала, говорят. Много из Польши туристов приехало, тоже польский язык слышен. Этот уже из Польши, да, не наш местный. Так что многие, вот пока еще, конечно, с маленькими детьми люди приезжают. Сейчас старшеклассники кончат школу, то, конечно, будет их больше. На пляжах очень чисто, все убрано как-то вовремя. И в городе ничего не валяется, ни бумаги, ни бутылки. Ну, как-то очень приятно в Паланге. Все в цветах, все засажено, подготовлено. Так что... Я всегда говорю, если я не была в Паланге, значит, у меня не было отпуска. Хотя бы на неделю, но сюда надо приехать. Приятно очень.
1: С журналисткой ЛРТ Ренатой Дунаевской говорил Александр Двиглазов. Значительная часть Западной и Центральной Европы столкнулась с изнуряющей волной жары, и синоптики не обещают скорого облегчения. Во Франции в центральных и западных районах страны температура воздуха может достигнуть 42 градусов. Уже зафиксированы случаи гибели людей, связанные с экстремальной жарой. На юге страны двое детей 2 и 4 лет погибли после того, как их оставили в автомобиле. За последние дни еще 13 человек утонули, пытаясь спастись от жары в водоемах. Французский метеоролог Себастьян Лея отмечает, что нынешняя волна жары выделяется не только своей интенсивностью, но и тем, насколько рано она началась в этом году. Схожая ситуация наблюдается и в Испании. В южных районах страны накануне температура воздуха достигла 42 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, более прохладной погоды в странах Западной Европы не ожидается как минимум до конца недели. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер слабый, температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем будет переменная облачность. Местами преимущественно в северных районах страны возможны кратковременные дожди. Ветер западных направлений 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется до 21-26 градусов тепла. В Вильнюсе осадков не ожидается. Ночью температура составит 10-12 градусов тепла. Днем 23-25 градусов тепла. Сегодня это все. С вами была Моника Юшкевич-Утя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе литовского радио передача «Ауксо Амчус». Сейчас 16 часов 28 минут.